эргүүс жадэйно. Чүшүлі зинда чүгінгіс бе лобдэ чалтақсты ладақ, бетон жүнгі лобда чосты инканы гозуқстэнді лэ жадгүй талдік жадэйно. Этус лобдэ йонтанэ тонши бану парбас кундон сцотан счету зурба кончокта шитан ген кончок цепелгун сивес кундон пэчула туса жадэйно. Ян этус тонши насри лобдэ лобдук Jinde loptuk kunla, lopte pekhuk tang chaskos kun goste salajate nok Akashwani lene tana sultan.